0: Возможность внедрения новой системы сейчас прорабатывает оператор Ситикарт, о чем сообщил замминистра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин. Он отметил, что подобная практика уже применяется в ряде городов. Это снижает вероятность выхода оборудования из строя. Переход на новую систему планируется проводить поэтапно. И выпускникам из других регионов нижегородские предприятия готовы единовременно выплачивать до 225 тысяч рублей. Региональное министерство демографии и развития человеческого капитала запустило программу поддержки молодых специалистов. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, программа включает подъемный капитал для выпускников из других регионов на оплату жилья, переезда и первые бытовые расходы. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

дорогой, мысленно к ней бегу. А впрочем, неси меня, на чем свет стоит, это будет временно.

отправления скорого поезда номер 563М Москва-Анапа остается 5 минут. Поезд отправляется со второго пути пятой платформы. Нумерация вагонов начинается с хвоста поезда.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Как не потерять здоровье в очереди на заправку». Чем может удивить Нижегородская канатная дорога? Но вначале о некоторых плюсах отсутствия бензина. В Нижнем стало меньше ДТП. Об этом отчитался начальник ГИБДД по городу Валерий Иванов. С начала года произошло 623 аварии, что на 91 меньше прежнего. Также заметно сократилось количество пострадавших и погибших. Положительная динамика отмечается и в аварийности с участием СИМ. Наиболее тяжелые последствия, как и прежде, связаны с авариями по вине нетрезвых. Но и тут отмечено снижение. 15 июля проезд на канатной дороге Нижний Новгород-Борт подорожает до 200 рублей. Как сообщили на сайте перевозчика, изменения коснутся только разовых поездок, цены на проездные не изменятся. Напомню, 5 июля из-за сильного ветра было экстренно приостановлено движение канатки. В результате 16 пассажиров, включая 4 детей, застряли над рекой. Позже их эвакуировали спасатели. Поставки бензина в регионе снизились на четверть, спрос вырос на 60-70%. На рынке бензина сложилась ситуация острого дефицита, о чем в Телеграм написал губернатор Глеб Никитин. Ведется работа для стабилизации обстановки. Готовится интерактивная карта наличия бензина помимо неофициальных ресурсов, по примеру, сайта «Где-бенз». Общественный транспорт, скорая и другие службы получают топливо в необходимом объеме. Агентство NewsNN опубликовало средние цены на бензин на 6 июля. Согласно данным ресурса Russia Base, средний литр 92-го в регионе обходится в 75 рублей 69 копеек, 95-й стоит 82,33, 98-й продает по 90 рублей 30 копеек, дизель стоит 85 рублей. В самом Нижнем топливо чуть дешевле. И нижегородцам дали советы, как сберечь здоровье в очереди на заправку. Как рассказал главредь «Стационар Пресс» Алексей Никонов, длительное пребывание в неподвижном автомобиле может стать дополнительной нагрузкой для организма. Он посоветовал для расслабления делать дыхательные упражнения на 4 счета с задержкой, пить воду небольшими глотками, а также включить кондиционер или приоткрыть окно. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, о чем думает каждый нижегородец, сидя за рулем. В общественном транспорте пропадет еще одна классическая функция. Но вначале о том, сколько зарабатывает самый обычный нижегородец. Средний нижегородец теперь зарабатывает 104 тысячи в месяц, так считают в РИА Новости. За год наша с вами зарплата, оказывается, выросла на 11%. При этом средний россиянин зарабатывает еще больше – 107,5 тысяч рублей. Самой высокооплачиваемой в Нижнем стала IT-отрасль. Айтишники должны зарабатывать средние 177 тысяч в месяц. В общественном транспорте города могут перестать выдавать бумажные билеты. Возможность внедрения новой системы сейчас прорабатывает оператор «Ситикарт», о чем сообщил замминистра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин. Он отметил, что подобная практика уже применяется в ряде городов. Это снижает вероятность выхода оборудования из строя. Переход на новую систему планируется проводить поэтапно. Губернатор Глеб Никитин сообщил о решениях, принятых для нормализации ситуации с бензином. В частности, решено увеличить объем поставок топлива на 29% относительно конца прошлой недели. Также вводится ограничение отпуска бензина в одни руки до 40 литров. Кроме того, будет отрабатываться механизм продажи топлива по QR-кодам и разделение обслуживания на АЗС по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры номера авто. В Нижегородской области усилят борьбу с нелегальной продажей топлива с бензовозов. Для этого ГИБДД увеличит патрулирование дорог, о чем сообщили в пресс-службе регионального правительства. Кроме того, сотрудникам ДПС рекомендовали участвовать в регулировании движения возле заправок и информировать водителей в очередях о наличии топлива и сроках его подвоза. И выпускникам из других регионов нижегородские предприятия готовы единовременно выплачивать до 225 тысяч рублей. Региональное министерство демографии и развития человеческого капитала запустило программу поддержки молодых специалистов. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, программа включает подъемный капитал для выпускников из других регионов на оплату жилья, переезда и первые бытовые расходы. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто ты, ласковое солнце или мертвый белый снег?

Сотни тысяч похожих судеб, одинаковых диалогов, предсказуемых и бездушных. Интереснее уже не будет, а задумаешься немного, и становится очень скучно.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске объем поставок топлива в регион увеличит на 29%. Купить бензин у нелегалов станет заметно сложнее. Также о том, кем нужно быть, чтобы получить 225 тысяч рублей. Губернатор Глеб Никитин сообщил о решениях, принятых для нормализации ситуации с бензином. В частности, решено увеличить объем поставок топлива на 29% относительно конца прошлой недели. Также вводится ограничение отпуска бензина в одни руки до 40 литров. Кроме того, будет отрабатываться механизм продажи топлива по QR-кодам и разделение обслуживания на АЗС по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры номера авто. В Нижегородской области усилят борьбу с нелегальной продажей топлива с бензовозов. Для этого ГИБДД увеличит патрулирование дорог, о чем сообщили в пресс-службе регионального правительства. Кроме того, сотрудникам ДПС рекомендовали участвовать в регулировании движения возле заправок и информировать водителей в очередях о наличии топлива и сроках его подвоза. Средний нижегородец теперь зарабатывает 104 тысячи в месяц, так считают в РИА Новости. За год наша с вами зарплата, оказывается, выросла на 11%. При этом средний россиянин зарабатывает еще больше – 107,5 тысяч рублей. Самой высокооплачиваемой в Нижнем стала IT-отрасль. Айтишники должны зарабатывать средние 177 тысяч в месяц. В общественном транспорте города могут перестать выдавать бумажные билеты. Возможность внедрения новой системы сейчас прорабатывает оператор «Ситикарт», о чем сообщил замминистра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин. Он отметил, что подобная практика уже применяется в ряде городов. Это снижает вероятность выхода оборудования из строя. Переход на новую систему планируется проводить поэтапно. И выпускникам из других регионов нижегородские предприятия готовы единовременно выплачивать до 225 тысяч рублей. Региональное министерство демографии и развития человеческого капитала запустило программу поддержки молодых специалистов. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, программа включает подъемный капитал для выпускников из других регионов на оплату жилья, переезд и первые бытовые расходы. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не агента.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.
2: Думаешь, без тебя я грущу тут.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.

0: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
1: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добровский. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, о чем думает каждый нижегородец, сидя за рулем. В общественном транспорте пропадет еще одна классическая функция. Но вначале о том, сколько зарабатывает самый обычный нижегородец. Средний нижегородец теперь зарабатывает 104 тысячи в месяц, так считают в РИА Новости. За год наша с вами зарплата, оказывается, выросла на 11%. При этом средний россиянин зарабатывает еще больше – 107,5 тысяч рублей. Самой высокооплачиваемой в Нижнем стала IT-отрасль. Айтишники должны зарабатывать средние 177 тысяч в месяц. В общественном транспорте города могут перестать выдавать бумажные билеты. Возможность внедрения новой системы сейчас прорабатывает оператор «Ситикард», о чем сообщил замминистра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин. Он отметил, что подобная практика уже применяется в ряде городов. Это снижает вероятность выхода оборудования из строя. Переход на новую систему планируется проводить поэтапно. Губернатор Глеб Никитин сообщил о решениях, принятых для нормализации ситуации с бензином. В частности, решено увеличить объем поставок топлива на 29% относительно конца прошлой недели. Также вводится ограничение отпуска бензина в одни руки до 40 литров. Кроме того, будет отрабатываться механизм продажи топлива по QR-кодам и разделение обслуживания на АЗС по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры номера авто. В Нижегородской области усилят борьбу с нелегальной продажей топлива с бензовозов. Для этого ГИБДД увеличит патрулирование дорог, о чем сообщили в пресс-службе регионального правительства. Кроме того, сотрудникам ДПС рекомендовали участвовать в регулировании движения возле заправок и информировать водителей в очередях о наличии топлива и сроках его подвоза. И выпускникам из других регионов нижегородские предприятия готовы единовременно выплачивать до 225 тысяч рублей. Региональное министерство демографии и развития человеческого капитала запустило программу поддержки молодых специалистов. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, программа включает подъемный капитал для выпускников из других регионов на оплату жилья, переезд и первые бытовые расходы. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
0: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
4: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
3: Этот летний день, по мнению нейросети Яндекса, будет переменно облачным, совсем без дождей, с температурой до 25 положительных градусов. А уже на завтра нашему прекрасному городу предсказано много солнца и до плюс 30.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей, денежные выплаты – до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17017.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске объем поставок топлива в регион увеличат на 29%. Купить бензин у нелегалов станет заметно сложнее. Также о том, кем нужно быть, чтобы получить 225 тысяч рублей. Губернатор Глеб Никитин сообщил о решениях, принятых для нормализации ситуации с бензином. В частности, решено увеличить объем поставок топлива на 29% относительно конца прошлой недели. Также вводится ограничение отпуска бензина в одни руки до 40 литров. Кроме того, будет отрабатываться механизм продажи топлива по QR-кодам и разделение обслуживания на АЗС по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры номера авто. В Нижегородской области усилят борьбу с нелегальной продажей топлива с бензовозов. Для этого ГИБДД увеличит патрулирование дорог, о чем сообщили в пресс-службе регионального правительства. Кроме того, сотрудникам ДПС рекомендовали участвовать в регулировании движения возле заправок и информировать водителей в очередях о наличии топлива и сроках его подвоза. Средний нижегородец теперь зарабатывает 104 тысячи в месяц, так считают в РИА Новости. За год наша с вами зарплата, оказывается, выросла на 11%. При этом средний россиянин зарабатывает еще больше – 107,5 тысяч рублей. Самой высокооплачиваемой в Нижнем стала IT-отрасль. Айтишники должны зарабатывать средние 177 тысяч в месяц. В общественном транспорте города могут перестать выдавать бумажные билеты. Возможность внедрения новой системы сейчас прорабатывает оператор «Ситикарт», о чем сообщил замминистра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин. Он отметил, что подобная практика уже применяется в ряде городов. Это снижает вероятность выхода оборудования из строя. Переход на новую систему планируется проводить поэтапно. И выпускникам из других регионов нижегородские предприятия готовы единовременно выплачивать до 225 тысяч рублей. Региональное министерство демографии и развития человеческого капитала запустило программу поддержки молодых специалистов. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, программа включает подъемный капитал для выпускников из других регионов на оплату жилья, переезд и первые бытовые расходы. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами. Этот летний день, по мнению нейросети Яндекса, будет переменно облачным, совсем без дождей, с температурой до 25 положительных градусов. А уже на завтра нашему прекрасному городу предсказано много солнца и до плюс 30.
4: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. Рандеву.

открыла новый музыкальный час на Первой FM радиостанции Нижнего Новгорода. Радио РНДУ, девушка с выдающимися способностями и очень хорошо, мне кажется, так искренне поющая, может открыть этот час на Радио РНДУ, конечно же. Здравствуйте, милые дамы, уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это Первая FM радио Нижнего Новгорода, Радио РНДУ. Единственная радиостанция, работающая в FM, одна из самых старейших в России, единственная в Нижнем Новгороде, имеющая собственное вещание. Мы всегда работаем для вас. Мы живем в Нижнем Новгороде и, соответственно, понимаем, что нужно нашему жителю. Вот об этом и рассказываем. На самом деле, у нас задача одна. Мы ставим музыку. И, по крайней мере, утренний эфир Блюзова Алексея, он музыкальный. Это самое важное. Остальное приложится. Послушаем в этом часе музыку, которую нам подарит Vivo и Zivert. Это очень, конечно, танцевальная история. Белинда Карлайл, группа Кино, Дуа Липа, Guns N' Roses, Roosevelt и прямо сейчас...

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Ну вот пока лей-лей-лей, расскажу вам о том, что происходит на улицах Нижнего Новгорода. Этим утром 8 часов и 16 минут в Нижнем Новгороде все хорошо. Вот так как и должно быть летом по будням. 3 балла. Лишь местами затруднений серьезных пробок сервис Яндекс.Карты не видит и нам не советует волноваться зря. Заторчики есть, когда скорость падает, но длятся они не дольше 8 минут. Ну, представляете, что такое 8 минут? 2 песни и все, пролетели. И что касается мостов, они абсолютно свободны, средний показатель 0 баллов. Вот это я считаю прекрасно. Что нужно еще? Вот идем мы на работу сейчас в это время, в основном все, да? Добираемся как-то. Конечно же, в эту погоду лучше ходить пешком. Она прекрасна, нету вот и жары лишней. Вообще шикарно. Я прогулялся, такое настроение.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия, экспертные врачи для взрослых и детей, бережный подход к пациенту. «Медси» – пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30, Окский съезд, 4, клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Андрей Катиков очень музыкальный, конечно, молодой человек. Ну и гены все-таки тоже дают о себе знать. Все-таки он сын гитариста группы «Песниры». А это легенда, безусловно, мировая. Это точно. Послушаем в этом часе музыку, которую нам подарит Эрик Хартли. Белинда Карлайл, красавица, своим легендарным треком «Ла Луна». Ой, а какой там, помните, выступ-клип? И, ой, какая же она удивительная. Дуа Липа, Джек Сваретти и Натали Имбрули в совместном музыкальном произведении. Далее отдел настоящего рок-н-ролла представит группа «Кино» и «Алиса». И завершает час мегапроизведение группы Guns N' Roses «Новэм».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was

Фива. Радио Рандеву 8:43. О погоде. В данный момент в Нижнем плюс 21. Днем поднимется до плюс 24. Атмосферное давление 750 миллиметров.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Абонент временно недоступен.
4: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283 55 85.
5: На звезде.

0: подробности на сайте familyfit-nn.ru.
1: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение.

0: имплант 52. Это комфорт нового уровня.
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Новости на радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, о чем думает каждый нижегородец, сидя за рулем. В общественном транспорте пропадет еще одна классическая функция. Но вначале о том, сколько зарабатывает самый обычный нижегородец. Средний нижегородец теперь зарабатывает 104 тысячи в месяц, так считают в РИА Новости. За год наша с вами зарплата, оказывается, выросла на 11%. При этом средний россиянин зарабатывает еще больше – 107,5 тысяч рублей. Самой высокооплачиваемой в Нижнем стала IT-отрасль. Айтишники должны зарабатывать средние 177 тысяч в месяц. В общественном транспорте города могут перестать выдавать бумажные билеты. Возможность внедрения новой системы сейчас прорабатывает оператор «Ситикарт», о чем сообщил замминистра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин. Он отметил, что подобная практика уже применяется в ряде городов. Это снижает вероятность выхода оборудования из строя. Переход на новую систему планируется проводить поэтапно. Губернатор Глеб Никитин сообщил о решениях, принятых для нормализации ситуации с бензином. В частности, решено увеличить объем поставок топлива на 29% относительно конца прошлой недели. Также вводится ограничение отпуска бензина в одни руки до 40 литров. Кроме того, будет отрабатываться механизм продажи топлива по QR-кодам и разделение обслуживания на АЗС по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры номера авто. В Нижегородской области усилят борьбу с нелегальной продажей топлива с бензовозов. Для этого ГИБДД увеличит патрулирование дорог, о чем сообщили в пресс-службе регионального правительства. Кроме того, сотрудникам ДПС рекомендовали участвовать в регулировании движения возле заправок и информировать водителей в очередях о наличии топлива и сроках его подвоза. И выпускникам из других регионов нижегородские предприятия готовы единовременно выплачивать до 225 тысяч рублей. Региональное министерство демографии и развития человеческого капитала запустило программу поддержки молодых специалистов. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, программа включает подъемный капитал для выпускников из других регионов на оплату жилья, переезда и первые бытовые расходы. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
3: Этот летний день, по мнению нейросети Яндекса, будет переменно облачным, совсем без дождей, с температурой до 25 положительных градусов. А уже на завтра нашему прекрасному городу предсказано много солнца и до плюс 30.
6: Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

Лололо. Марио Бионди открывает новый музыкальный час на первой FM радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей, потрясающий музыкант, который наполнит музыкой эфир. Вот их имена: Сабрина Карпентер, Андрей Гризли, Шефти Брент, Джей Гловер, Ленни Кравец, Бабина, Чили Out Sex Band, Marshall Soul, ну и еще некоторое количество музыкантов также присоединятся к этой веселой компании. И также, конечно же, мы в этом часе расскажем о именинниках сегодняшнего дня. Прямо сейчас нашу программу продолжает Салиф Кита и Jonas Blue.

прослушивании, хорошего настроения. Погода чудесная. Поработайте сегодня как следует и обязательно пойдите прогуляйтесь, потому что и ни жары этой страшной нету, и в то же время очень комфортно.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Эспрессо. Радио-рандеву 9 часов и 17 минут. Итак, друзья, рассказываю вам о том, что происходит в Нижнем на дорогах. Там все прекрасно. Там нет сегодня пробок, как вот мы уже и привыкли. Вот летом, ну откуда им быть? Вот их и нет. Не дольше 6 минут такие моменты встречаются на дорогах, когда вы вроде не так быстро едете, как могли бы. Вот. Но это длится недолго. По 5-6 минут всего-навсего. То есть нет никаких пробок. И мосты тоже свободные. Средний показатель 0 баллов. Ух, хорошо. Теперь о погоде. Плюс 21 в данный момент. Идеальная просто для прогулок погода. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 59%. Температура воды тоже плюс 21. Представляете?

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

очередная версия, вариант легендарной песни Шаде «Смута Врейта». Пришло время рассказать о именинниках сегодняшнего дня, о некоторых из них, но в первую очередь поздравить всех наших радиослушателей, которые отмечают в этот день свой праздник личный. С днем рождения, любви, мира и счастья мы вам желаем. Мы рассказываем о некотором количестве известных людей, которые также родились в этот день. Итак, внимание. В 1621 году, то есть 400 с лишним лет назад, в этот день родился Жан де Лафонтен, французский поэт. Баснописец. В 1838 году в этот день родился Фердинанд фон Цеппелин, немецкий граф, строитель гигантских дирижаблей жесткой конструкции, которым дали его имя. В 1894 году родился Петр Леонидович Капица, советский физик, инженер, нобелевский лауреат, дважды герой социалистического труда, академик Академии наук СССР, член-корреспондент, награжден большой золотой медалью имени Ломоносова, лауреат двух сталинских премий первой степени. Ну, совершенно гениальный человек и папа нашего любимого телеведущего Сергея Капицы. В 1904 году родился Владимир Вячеславович Белокуров, актер театра и кино, профессор ГИКа, народный артист СССР, начинал свою карьеру в Казани, а потом стал работать с 1936 года на сцене МХАТа. В кино крупной главной ролью, заметной ролью стала главная роль в фильме «Валерий Чкалов», а среди эпизодов у него такие заметные работы второго плана, но такие яркие, как «Лёва Задов в хмуром утре» и, конечно же, «Боцман в полосатом рейсе». В 1905 году родился Леонид Алексеевич Альмарик, режиссер анимационного кино. Сначала он работал вместе с Владимиром Полковниковым, они сняли гениальные мультфильмы «Лим-Попо» и «Серая шейка». Может быть, сняли мультфильмы? Ну, изготовили. Так. И самостоятельно он поставил совершенно гениальные мультфильмы «Кошкин дом», «Дюймовочка» и «Мой любимый» про бегемота, который боялся прививок. А какая там озвучка? Какие там люди озвучивали эти мультфильмы? Рисовали гении, озвучивали гении. Ой... В 1915 году в этот день родился Николай Николаевич Крюков, потрясающий актер, официального звания у него заслуженный артист РСФСР, конечно же, народный. Сразу же после фильма 58-го года, по-моему, был второй или третий фильм его, сразу же главная роль по одноименному рассказу Джеймса Олдриджа «Последний дюйм». Это мультфильм, который я помню с детства, очень переживательный. Я так переживал за папу и сына, как помните, да, улетал самолет, и мальчик пытался его посадить сам, когда папе стал плохо. Ой. Ну и, конечно, «Приключения Шерлока Холмса» и доктора Ватсона. Полковник Морн, это он или Прохор из Петровки 38. Еще 136 гениальных работ в кино этого великого артиста. В 1917 году родилась Раиса Михайловна Вашурина, актриса Горьковского, а потом Нижегородского государственного театра имени драмы. Драма имени Горького, народная артистка РСФСР. В 1917 году родился Михаил Петрович Девитаев, летчик, герой Советского Союза, совершивший легендарный побег из плена на вражеском самолете. 105 лет назад в этот день родилась Нина Владимировна Кондратова, одна из первых дикторов советского телевидения, на котором она начала работать аж в 1950 году. В 1935 году родился Виталий Иванович Севастьянов, космонавт, дважды герой Советского Союза. В 1938 году родился абсолютно гений отечественной сцены и кино Андрей Васильевич Мягков, советский и российский актер, театральный режиссер, писатель, народный артист РСФСР. Вот тоже интересно, почему не СССР? Как так вот раздавали премии люди странные какие? Лауреат государственной премии СССР, государственной премии РСФСР имени Васильев вошел в историю отечественного искусства как главный интеллектуальный актер эпохи. Один из выдающихся киноартистов 20 века. И это правда. Андрей Мягков, наш любимый, потрясающий, удивительный. Всегда будем помнить этого великого артиста. В 1950 году родился актер и режиссер
который достойно несет имя своего отца. Ты сам является гениальным актером, народный артист России Константин Аркадьевич Райкин. 75 лет назад в этот день родилась Анжелика Хьюстон, киноактриса, дочь знаменитого кинорежиссера Джона Хьюстона, а мама у нее Рики Сомо, балерина русского балета. Юность она провела в Ирландии, некоторое время работала моделью для журнала Vogue. Слава пришла к ней после фильма «Честь семьи Притц», за который она получила «Оскара» как лучшая актриса второго плана. В 1952 году родился Александр Давидович Лепницкий, бас-гитарист группы «Звуки Му» с самого ее момента основания. Был в составе, вот он трагически погиб в 21 году. В 1952 году родился гениальный режиссер Карен Георгиевич Шахназаров, советский российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер и общественный деятель, народный артист Российской Федерации с 1998 года, возглавляет Мосфильм. Буквально по крупицам создал разрушенный вновь, да, Мосфильм, который после 90-х годов вот уже был в таком жутком состоянии и стал одним из самых лучших таких киноконцертов вообще мира. И, конечно, огромное ему спасибо за фильм «Цареубийца», «Американская дочь», мне вот очень нравится, «Сны», «Всадник по имени Смерть» с великим Андреем Паниным, «Баллад номер 6», «Хитровка знак 4», «Город Зеро» и, конечно же, «Мы из джаза» и легендарный фильм «Курьер». Спасибо. И, Карен Георгиевич, мы надеемся, что вы еще будете снимать фильмы. 65 лет назад в этот день родился Энди Флетчер, клавишник группы Depeche Mode. Будем помнить, в 22-м году его не стало, но музыка его вечна. В 1962 году родилась певица Джоан Осборн. В 1963-м Дмитрий Анатольевич Певцов, актер театра и кино и действительно народный артист России. В 1965 году родилась народная артистка России Юлия Ильинична Рудберг. В 1973 году родилась Ирина Владимировна Маркова. Вы знаете, она сыграла в своей жизни всего в двух фильмах, но осталась в наших сердцах, ну, по крайней мере, людей моего возраста, тем, которым в 93-м году, когда был, были в 90-м и 93-м году, когда были сняты эти фильмы, какая было вот как мне немного лет, конечно же, я был влюблен в ее героиню. Ну, как же нет? Это фильмы «Шоу-бой» и фильм «Настя». Она играла Настю Плотнику вместе с Полиной Кутеповой. Полина Кутепова была как бы вот главной героиней, Настя Плотникова также еще и, если вы помните, превращалась в красавицу. Вот красавица – это как раз Ирина Владимировна Маркова. Вот здорово сняться в двух фильмах и войти навсегда в историю. Больше кино она не снималась. Работала бортпроводником. В 1974 году родилась в этот день певица Жанна Фриске. Помним. И в 1986 году родилась замечательная актриса Кристина Спиридонова. Она снимается не очень много, но фильмы такие яркие и замечательные. А особенно приятно, что она родилась в городе Горьком и в 2003 году окончила театральное училище имени Евстигнеева. Последние фильмы замечательные. Это участие в фильме «Прометей» и «Сказки Гофмана». Мы надеемся, что еще много-много ролей будет у этой актрисы, потому что она небесной красоты. Кристина Спиридонова, с днем рождения. Поздравляем. Продолжаем нашу музыкальную программу. Про именинников рассказали. Еще раз поздравим их с днем рождения. Гоша Куценко и Айова, а также Дмитрий Маликов, Лени Кравец, Бобина тоже появятся.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правил ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
5: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может,

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске объем поставок топлива в регион увеличат на 29%. Купить бензин у нелегалов станет заметно сложнее. Также о том, кем нужно быть, чтобы получить 225 тысяч рублей. Губернатор Глеб Никитин сообщил о решениях, принятых для нормализации ситуации с бензином. В частности, решено увеличить объем поставок топлива на 29% относительно конца прошлой недели. Также вводится ограничение отпуска бензина в одни руки до 40 литров. Кроме того, будет отрабатываться механизм продажи топлива по QR-кодам и разделение обслуживания на АЗС по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры номера авто. В Нижегородской области усилят борьбу с нелегальной продажей топлива с бензовозов. Для этого ГИБДД увеличит патрулирование дорог, о чем сообщили в пресс-службе регионального правительства. Кроме того, сотрудникам ДПС рекомендовали участвовать в регулировании движения возле заправок и информировать водителей в очередях о наличии топлива и сроках его подвоза. Средний нижегородец теперь зарабатывает 104 тысячи в месяц. Так считают в РИА Новости. За год наша с вами зарплата, оказывается, выросла на 11%. При этом средний россиянин зарабатывает еще больше – 107,5 тысяч рублей. Самой высокооплачиваемой в Нижнем стала IT-отрасль. Айтишники должны зарабатывать средние 177 тысяч в месяц. В общественном транспорте города могут перестать выдавать бумажные билеты. Возможность внедрения новой системы сейчас прорабатывает оператор «Ситикарт», о чем сообщил замминистра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин. Он отметил, что подобная практика уже применяется в ряде городов. Это снижает вероятность выхода оборудования из строя. Переход на новую систему планируется проводить поэтапно. И выпускникам из других регионов нижегородские предприятия готовы единовременно выплачивать до 225 тысяч рублей. Региональное министерство демографии и развития человеческого капитала запустило программу поддержки молодых специалистов. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, программа включает подъемный капитал для выпускников из других регионов на оплату жилья, переезда и первые бытовые расходы.

0: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. Рандеву.

Will.i.am открывает новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Здравствуйте, милые дамы, уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Представляю вам музыку, которая будет звучать в этом часе на 103.4 FM. Группа «Звери». Иван Степанов, Pet Shop Boys, Our Studio, Wanna Go, Beats and Styles and Papa D, Tesla Boy. Ну, а начало часа следом за Will.i.am будет наполнено музыкой такой, знаете, получается, что такое ретро у нас начало часа. Во-первых, Snow White нам представит легендарную композицию Black Magic Woman. Игорь Григорьев песню Тенниса Мяги на танец. Ну, а следом за Will.i.am появляется Hilltech, команда, которая, в общем, идет по пути уже проторенному. Люди написали хит, они сейчас его перепевают. Coco Jumbo, легендарная композиция 95-го года группы Mr. President, которая порвала все танцполы всей планеты в 95-м они записали, в 96-м она вышла. И спустя 15-20 лет я их привозил в Нижний Новгород, помню. Была очень веселая вечеринка. Coco Jumbo, вокалист группы, был так весел и щедр, что он бесконечно ходил и знакомился с девушками и не проходил мимо ни одного бара. Везде был своим. Хороший был и время.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

классическое блюзовое произведение. Блюз Алексей будет с вами прощаться, но прежде расскажу вам о том, что происходит на дорогах. Итак, внимание, обновляем информацию. Максимальный затор 12 минут всего-навсего длится, когда нам приходится ехать со скоростью 5 км в час. Этот отрезок на Сорбском шоссе от метро «Буревестник» до остановки «Спортивной». Остальные заторы длятся меньше 7 минут. В общем, нет никаких заторов. Мосты тоже свободны. Показывают 0 баллов все до 1 в Нижнем. Температура воздуха в Нижнем плюс 22 в данный момент. Говорят, будет плюс 24. Серьезных осадков на сегодня, видимо, не планируется. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 57%. Переменная облачность. Температура воды в водоемах Нижнего плюс 21, как в бассейне, друзья. Блюз Алексей говорит всем до свидания. Всех люблю. Всем мира и счастья. Обязательно услышимся завтра в 8 часов утра.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первое».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Если по ценам все не то, на «Автоспот» со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот».
2: Официальный дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, о чем думает каждый нижегородец, сидя за рулем. В общественном транспорте пропадет еще одна классическая функция. Но вначале о том, сколько зарабатывает самый обычный нижегородец. Средний нижегородец теперь зарабатывает 104 тысячи в месяц, так считают в РИА Новости. За год наша с вами зарплата, оказывается, выросла на 11%. При этом средний россиянин зарабатывает еще больше – 107,5 тысяч рублей. Самой высокооплачиваемой в Нижнем стала IT-отрасль. Айтишники должны зарабатывать средние 177 тысяч в месяц. В общественном транспорте города могут перестать выдавать бумажные билеты. Возможность внедрения новой системы сейчас прорабатывает оператор «Ситикарт», о чем сообщил замминистра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин. Он отметил, что подобная практика уже применяется в ряде городов. Это снижает вероятность выхода оборудования из строя. Переход на новую систему планируется проводить поэтапно. Губернатор Глеб Никитин сообщил о решениях, принятых для нормализации ситуации с бензином. В частности, решено увеличить объем поставок топлива на 29% относительно конца прошлой недели. Также вводится ограничение отпуска бензина в одни руки до 40 литров. Кроме того, будет отрабатываться механизм продажи топлива по QR-кодам и разделение обслуживания на АЗС по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры номера авто. В Нижегородской области усилят борьбу с нелегальной продажей топлива с бензовозов. Для этого ГИБДД увеличит патрулирование дорог, о чем сообщили в пресс-службе регионального правительства. Кроме того, сотрудникам ДПС рекомендовали участвовать в регулировании движения возле заправок и информировать водителей в очередях о наличии топлива.

0: и сроках его подвоза. И выпускникам из других регионов нижегородские предприятия готовы единовременно выплачивать до 225 тысяч рублей. Региональное министерство демографии и развития человеческого капитала запустило программу поддержки молодых специалистов. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, программа включает подъемный капитал для выпускников из других регионов на оплату жилья, переезд и первые бытовые расходы. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешено, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Этот летний день, по мнению нейросети Яндекса, будет переменно облачным, совсем без дождей, с температурой до 25 положительных градусов. А уже на завтра нашему прекрасному городу предсказано много солнца и до плюс 30.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: и снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву»

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
3: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-5841-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

час туманный предрассветный спящий город мы покинем и уйдем тропой заветной к тем озерам на равнине, где заката цвета вишни, одуряюще прекрасны. Здесь никто не станет лишним.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Поможет жизнь не поменять, сковороде не квартиру взять, сковороде не мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске объем поставок топлива в регион увеличит на 29%. Купить бензин у нелегалов станет заметно сложнее. Также о том, кем нужно быть, чтобы получить 225 тысяч рублей. Губернатор Глеб Никитин сообщил о решениях, принятых для нормализации ситуации с бензином. В частности, решено увеличить объем поставок топлива на 29% относительно конца прошлой недели. Также вводится ограничение отпуска бензина в одни руки до 40 литров. Кроме того, будет отрабатываться механизм продажи топлива по QR-кодам и разделение обслуживания на АЗС по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры номера авто. В Нижегородской области усилят борьбу с нелегальной продажей топлива с бензовозов. Для этого ГИБДД увеличит патрулирование дорог, о чем сообщили в пресс-службе регионального правительства. Кроме того, сотрудникам ДПС рекомендовали участвовать в регулировании движения возле заправок и информировать водителей в очередях о наличии топлива и сроках его подвоза. Средний нижегородец теперь зарабатывает 104 тысячи в месяц, так считают в РИА Новости. За год наша с вами зарплата, оказывается, выросла на 11%. При этом средний россиянин зарабатывает еще больше – 107,5 тысяч рублей. Самой высокооплачиваемой в Нижнем стала IT-отрасль. Айтишники должны зарабатывать средние 177 тысяч в месяц. В общественном транспорте города могут перестать выдавать бумажные билеты. Возможность внедрения новой системы сейчас прорабатывает оператор «Ситикарт», о чем сообщил замминистра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин. Он отметил, что подобная практика уже применяется в ряде городов. Это снижает вероятность выхода оборудования из строя. Переход на новую систему планируется проводить поэтапно. И выпускникам из других регионов нижегородские предприятия готовы единовременно выплачивать до 225 тысяч рублей. Региональное министерство демографии и развития человеческого капитала запустило программу поддержки молодых специалистов. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, программа включает подъемный капитал для выпускников из других регионов.

0: регионов на оплату жилья, переезда и первые бытовые расходы. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Абонент временно недоступен.
5: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.

0: Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия, экспертные врачи для взрослых и детей, бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Неофер.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Думаешь, без тебя я грущу тут.

0: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
1: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
2: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Добролюбов, здравствуйте. В этом выпуске о том, о чем думает каждый нижегородец, сидя за рулем. В общественном транспорте пропадет еще одна классическая функция. Но вначале о том, сколько зарабатывает самый обычный нижегородец. Средний нижегородец теперь зарабатывает 104 тысячи в месяц, так считают в РИА Новости. За год наша с вами зарплата, оказывается, выросла на 11%. При этом средний россиянин зарабатывает еще больше – 107,5 тысяч рублей. Самой высокооплачиваемой в Нижнем стала IT-отрасль. Айтишники должны зарабатывать средние 177 тысяч в месяц. В общественном транспорте города могут перестать выдавать бумажные билеты. Возможность внедрения новой системы сейчас прорабатывает оператор «Ситикарт», о чем сообщил замминистра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин. Он отметил, что подобная практика уже применяется в ряде городов. Это снижает вероятность выхода оборудования из строя. Переход на новую систему планируется проводить поэтапно. Губернатор Глеб Никитин сообщил о решениях, принятых для нормализации ситуации с бензином. В частности, решено увеличить объем поставок топлива на 29% относительно конца прошлой недели. Также вводится ограничение отпуска бензина в одни руки до 40 литров. Кроме того, будет отрабатываться механизм продажи топлива по QR-кодам и разделение обслуживания на АЗС по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры номера авто. В Нижегородской области усилят борьбу с нелегальной продажей топлива с бензовозов. Для этого ГИБДД увеличит патрулирование дорог, о чем сообщили в пресс-службе регионального правительства. Кроме того, сотрудникам ДПС рекомендовали участвовать в регулировании движения возле заправок и информировать водителей в очередях о наличии топлива и сроках его подвоза. И выпускникам из других регионов нижегородские предприятия готовы единовременно выплачивать до 225 тысяч рублей. Региональное министерство демографии и развития человеческого капитала запустило программу поддержки молодых специалистов. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, программа включает подъемный капитал для выпускников из других регионов на оплату жилья, переезд и первые бытовые расходы. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Этот летний день, по мнению нейросети Яндекса, будет переменно облачным, совсем без дождей, с температурой до 25 положительных градусов. А уже на завтра нашему прекрасному городу предсказано много солнца и до плюс 30.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Я приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию Нижнего Новгорода, радио «Рандеву». С вами Ирина Ростова, и это команда «Cranberries» с песней «Just My Imagination», которая открывает этот музыкальный час. Ну и далее по курсу только хорошая музыка. Оставайтесь с нами. Впереди команды «Le Maître», «Savage Garden», «Муми Тролли», прямо сейчас группа «Aerosmith» и их легендарная композиция «Crazy» на радио «Рандеву». Crazy way.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это замечательная Келли Кларксон, друзья, ее песня «Исповедь» «Because of you» 2005 года выпуска звучит на волне радио «Рандеву». Впереди команда Кире с песней «Целый мир», Айзек Найтингейл, ну и прямо сейчас Кита Александр с композицией «Ран».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
3: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в Медийный дом в ЦУМ на 5-м этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5-м этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио.

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске объем поставок топлива в регион увеличит на 29%. Купить бензин у нелегалов станет заметно сложнее. Также о том, кем нужно быть, чтобы получить 225 тысяч рублей. Губернатор Глеб Никитин сообщил о решениях, принятых для нормализации ситуации с бензином. В частности, решено увеличить объем поставок топлива на 29% относительно конца прошлой недели. Также вводится ограничение отпуска бензина в одни руки до 40 литров. Кроме того, будет отрабатываться механизм продажи топлива по QR-кодам и разделение обслуживания на АЗС по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры номера авто. В Нижегородской области усилят борьбу с нелегальной продажей топлива с бензовозов. Для этого ГИБДД увеличит патрулирование дорог, о чем сообщили в пресс-службе регионального правительства. Кроме того, сотрудникам ДПС рекомендовали участвовать в регулировании движения возле заправок и информировать водителей в очередях о наличии топлива и сроках его подвоза. Средний нижегородец теперь зарабатывает 104 тысячи в месяц, так считают в РИА Новости. За год наша с вами зарплата, оказывается, выросла на 11%. При этом средний россиянин зарабатывает еще больше – 107,5 тысяч рублей. Самой высокооплачиваемой в Нижнем стала IT-отрасль. Айтишники должны зарабатывать средние 177 тысяч в месяц. В общественном транспорте города могут перестать выдавать бумажные билеты. Возможность внедрения новой системы сейчас прорабатывает оператор «Ситикарт», о чем сообщил замминистра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин. Он отметил, что подобная практика уже применяется в ряде городов. Это снижает вероятность выхода оборудования из строя. Переход на новую систему планируется проводить поэтапно. И выпускникам из других регионов нижегородские предприятия готовы единовременно выплачивать до 225 тысяч рублей. Региональное министерство демографии и развития человеческого капитала запустило программу поддержки молодых специалистов. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, программа включает подъемный капитал для выпускников из других регионов на оплату жилья, переезд и первые бытовые расходы. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Я приветствую вас в новом часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию Нижнего Новгорода, радио «Рандеву». С вами Ирина Ростова. И это замечательный заводной Майкл Бабле с композицией «Such a Night». Ну что за ночь на волне 103 и 4 FM. У нас с вами, друзья, жаркий день в разгаре. Плюс 23 градуса на данный момент, малооблачно, светит яркое солнце. Сегодня синоптики не обещают и не обижают нас дождями. Поэтому прекрасные новости, друзья. Оставайтесь с нами, впереди только хорошая музыка.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси». Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это Элтон Джон, друзья, в дуэте с Блю и композиция «Sorry seems to be the hardest word» на волне радио «Рандеву». В продолжении нашего музыкального эфира Луи Вега с песни «Last night» DJ saved my life. Ну и прямо сейчас Дуа Липа с композицией «These walls». Оставайтесь с нами, друзья, в компании хорошей музыки. Ну а я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами до завтрашнего дня и знаю, мы вновь услышимся на волне радио

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
3: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: начинаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Добролюбов, здравствуйте. В этом выпуске о том, о чем думает каждый нижегородец, сидя за рулем. В общественном транспорте пропадет еще одна классическая функция. Но вначале о том, сколько зарабатывает самый обычный нижегородец. Средний нижегородец теперь зарабатывает 104 тысячи в месяц, так считают в РИА Новости. За год наша с вами зарплата, оказывается, выросла на 11%. При этом средний россиянин зарабатывает еще больше – 107,5 тысяч рублей. Самой высокооплачиваемой в Нижнем стала IT-отрасль. Айтишники должны зарабатывать средние 177 тысяч в месяц. В общественном транспорте города могут перестать выдавать бумажные билеты. Возможность внедрения новой системы сейчас прорабатывает оператор «Ситикарт», о чем сообщил замминистра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин. Он отметил, что подобная практика уже применяется в ряде городов. Это снижает вероятность выхода оборудования из строя. Переход на новую систему планируется проводить поэтапно. Губернатор Глеб Никитин сообщил о решениях, принятых для нормализации ситуации с бензином. В частности, решено увеличить объем поставок топлива на 29% относительно конца прошлой недели. Также вводится ограничение отпуска бензина в одни руки до 40 литров. Кроме того, будет отрабатываться механизм продажи топлива по QR-кодам и разделение обслуживания на АЗС по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры номера авто. В Нижегородской области усилят борьбу с нелегальной продажей топлива с бензовозов. Для этого ГИБДД увеличит патрулирование дорог, о чем сообщили в пресс-службе регионального правительства. Кроме того, сотрудникам ДПС рекомендовали участвовать в регулировании движения возле заправок и информировать водителей в очередях о наличии топлива и сроках его подвоза. И выпускникам из других регионов нижегородские предприятия готовы единовременно выплачивать до 225 тысяч рублей. Региональное министерство демографии и развития человеческого капитала запустило программу поддержки молодых специалистов. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, программа включает подъемный капитал для выпускников из других регионов на оплату жилья, переезд и первые бытовые расходы. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Этот летний день, по мнению нейросети Яндекса, будет переменно облачным, совсем без дождей, с температурой до 25 положительных градусов. А уже на завтра нашему прекрасному городу предсказано много солнца и до плюс 30.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
3: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Музыка снова ведет за собой все ошибки, лишь практика. Я действовал так всегда, нас не верили раньше, брат. Эти песенки весело, сейчас, но дальше как? Иронично все эти вопросы, а те, к чего мнения не спрашивал. Но на этом пути

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основано.рф.
2: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот».
0: А телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Укский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Выксы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to

0: Новости на радио «Рандеву».
1: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске объем поставок топлива в регион увеличат на 29%. Купить бензин у нелегалов станет заметно сложнее. Также о том, кем нужно быть, чтобы получить 225 тысяч рублей. Губернатор Глеб Никитин сообщил о решениях, принятых для нормализации ситуации с бензином. В частности, решено увеличить объем поставок топлива на 29% относительно конца прошлой недели. Также вводится ограничение отпуска бензина в одни руки до 40 литров. Кроме того, будет отрабатываться механизм продажи топлива по QR-кодам и разделение обслуживания на АЗС по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры номера авто. В Нижегородской области усилят борьбу с нелегальной продажей топлива с бензовозов. Для этого ГИБДД увеличит патрулирование дорог, о чем сообщили в пресс-службе регионального правительства. Кроме того, сотрудникам ДПС рекомендовали участвовать в регулировании движения возле заправок и информировать водителей в очередях о наличии топлива и сроках его подвоза. Средний нижегородец теперь зарабатывает 104 тысячи в месяц, так считают в РИА Новости. За год наша с вами зарплата, оказывается, выросла на 11%. При этом средний россиянин зарабатывает еще больше – 107,5 тысяч рублей. Самой высокооплачиваемой в Нижнем стала IT-отрасль. Айтишники должны зарабатывать средние 177 тысяч в месяц. В общественном транспорте города могут перестать выдавать бумажные билеты. Возможность внедрения новой системы сейчас прорабатывает оператор «Ситикард», о чем сообщил замминистра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин. Он отметил, что подобная практика уже применяется в ряде городов. Это снижает вероятность выхода оборудования из строя. Переход на новую систему планируется проводить поэтапно. И выпускникам из других регионов нижегородские предприятия готовы единовременно выплачивать до 225 тысяч рублей. Региональное министерство демографии и развития человеческого капитала запустило программу поддержки молодых специалистов. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, программа включает подъемный капитал для выпускников из других регионов на оплату жилья, переезд и первые бытовые расходы. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
3: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Io non lo so cosa si faccio qui.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Русмед. В составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника Русмед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Опять места нет. Ну сколько можно?
3: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-303.
5: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске антимонопольная служба будет контролировать цены на бензин. Тем временем 95-й в области начали продавать почти по 200 рублей. Также выпуски о будущих станциях метро. Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за ценами на бензин. Ведомство проверяет обращения нижегородцев, связанные с ростом цен на топливо. С начала июня поступило 84 таких заявления, о чем сообщили в ФАС. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства, к участникам рынка применят меры реагирования. В Нижегородской области бензин на некоторых заправках подорожал до 199 рублей. Об этом сообщило агентство Newsroom 24 со ссылкой на блогера Алексея Алексеева, по словам которого 199 рублей за литр 95-го просили на АЗС в Дзержинске на улице Красноармейской. В Сормовском районе Нижнего на улице Станиславского 95-й продавали по 179 рублей. В Сормове продолжается подготовка стройплощадки для новой станции метро. Также проектирование

0: Открылся в одноименном торговом центре в 2015 году. И нижегородцы стали терять интерес к самозапретам. В июне жители области установили около 15,5 тысяч самозапретов на получение кредитов. Это на 3,5% меньше по сравнению с маем, что подсчитали в НБКИ. При этом за май число самозапретов на кредиты уменьшилось по сравнению с апрелем более чем на 28 процентных пунктов. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Этот летний день, по мнению нейросети Яндекса, будет переменно облачным, совсем без дождей, с температурой до 25 положительных градусов. А уже на завтра нашему прекрасному городу предсказано много солнца и до плюс 30.
3: Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву – лучшие мелодии родного города.

0: Абсолютно никакой иронии в песне «Highway to Hell» от группы AC/DC в начале нового музыкального часа. Здесь, на волне радио «Рандеву», Андрей Лазарев. Приветствую вас, друзья. Лучшую музыку всех времен и народов, чтобы подбодрить вас, чтобы просто поднять ваше настроение, боевой дух, как говорится. Мы постараемся это сделать. Все-таки занимаемся этим не один десяток лет. Можно уверенно об этом говорить. Что ожидает нас в этом музыкальном часе? Музыка, да и только, и со всех времен, поколений и жанров. «Братья Гримм», «Мумий Тролли», «Кулио», «Джо» и «Билли Джоэл» появятся здесь. Уверен, вы их не перепутаете. Под занавес часа еще и король поп-музыки заявит о своих правах.
1: «60 секунд рекламы». И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
3: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первое».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Сломались любимые очки? ВОК-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
3: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой-Дефис-НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-303.
3: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
4: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. «Основа» – Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Начинаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: А может жизнь мне поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцы теряют интерес к самозапретам. В Нижегородской области закроется аквапарк. Также выпуски о рекордных ценах на бензин в Нижнем Новгороде. В Сормове продолжается подготовка стройплощадки для новой станции метро. Также проектирование транспортно-пересадочного узла. Уже выкуплено 85% участков, попадающих в зону проведения работ. Об этом сообщил телеграм-канал «Метро НН Наша

0: Ведомство проверяет обращения нижегородцев, связанные с ростом цен на топливо. С начала июня поступило 84 таких заявления, о чем сообщили в ФАС. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства, к участникам рынка применят меры реагирования. В Нижегородской области бензин на некоторых заправках подорожал до 199 рублей. Об этом сообщило агентство Ньюсрум-24 со ссылкой на блогера Алексея Алексеева, по словам которого 199 рублей за литр 95-го просили на АЗС в Дзержинске на улице Красноармейской. В Сормовском районе Нижнего на улице Станиславского 95-й продавали по 179 рублей. Нижегородцы стали терять интерес к самозапретам. В июне жители области установили около 15,5 тысяч самозапретов на получение кредитов. Это на 3,5% меньше по сравнению с маем, что подсчитали в НБКИ. При этом за май число самозапретов на кредиты уменьшилось по сравнению с апрелем более чем на 28 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами. Этот летний день, по мнению нейросети Яндекса, будет переменно облачным, совсем без дождей, с температурой до 25 положительных градусов. А уже на завтра нашему прекрасному городу предсказано много солнца и до плюс 30.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: В эфире «Суть дела». Суть дела. Радио
1: Рандеву. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете Радио Рандеву. Это программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами в определенной области. И эту область для вас открываем, освещаем. И мне кажется, сегодняшний гость нашей студии расскажет много интересного и важного для каждого из нас, ввиду и вообще геополитической обстановки. И в целом, если вы стремитесь развиваться, открывать для себя новые направления для вашего бизнеса, эта информация будет важна. У нас в гостях коммерческий директор компании «Правый берег Логистика» Карина Николаевна Никулина. Карина Николаевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте всем. Всем хорошего, теплого летнего вечера. Спасибо за приглашение.
1: Спасибо вам. Вообще, мы пригласили вас для того, чтобы обсудить вот какой момент. Китай, Поднебесная, да, вот как только не называют эту страну, сейчас для нас это является не только стратегическим партнером, но и источником для того, чтобы те, кто занимается бизнесом, могли этот бизнес выстроить. Но вот для тех, кто, например, только планирует зайти в этот регион, сталкивается с массой вопросов. Например, компания планирует закупить оборудование в Китае, но вот раньше не работала с поставщиками из Китая. Есть ли какой-то, может быть, рейтинг, я не знаю, вопросов или задач, или проблем, с которыми может столкнуться бизнес, вот имея такой запрос?
2: Ну, смотрите, во-первых, у нас сейчас все неожиданно стали экспертами по Китаю. Тема достаточно модная, раскрученная. Множество блогов, блогеров, умельцев и так далее. Угу. Мы занимаемся, в принципе, достаточно специфической отраслью. Это логистика и вообще сопровождение внешнеэкономической деятельности. Поэтому я могу отвечать за свой конкретный, да, сектор. За весь Китай не могу отвечать, но... Что касается вашего вопроса, я бы, может быть, немножко его модифицировала, что ли. Вы говорите про новичков, да, или которые там компании, которые собираются заходить так или иначе в Китай. И здесь надо уточнить, эти компании, в принципе, с нуля, они новички вообще во внешнеэкономической деятельности, то есть неважно, они вот первый раз решили, в принципе, за рубежом работать. Или именно конкретно с Китаем, потому что, ну, принцип внешнеэкономической деятельности, по большому счету, в большинстве стран он одинаковый. И здесь, в общем-то, какой-то принципиальной разницы нет. Вся специфика, ну, как бы провалы такие, просчеты, которые бывают, они скрыты именно в специфике внешнеэкономической деятельности. Это не учет каких-то таможенных аспектов, не учет изначально усилившегося контроля по проверке, инспекции товара и по сертификации товара. Но есть, конечно, и некоторые моменты, которые характерны строго для Китая. Можно, например, но это как пример, я не буду, наверное, все перечислять, это целая лекция, конечно, будет. Но вот как такой яркий пример, это, например, неучет экспортного НДС, да, когда товар... Ну, смотрите, если мы говорим вот бытовым языком, просто и с такими с красочными примерами, мы все с вами знаем, что такое duty-free. Почему как бы считается, что там товар дешевле? Почему?
1: Вот как бы считается? Как бы,
2: ну,
1: считает.
2: Последние, хорошо, годы у нас вообще все идет, да, непонятно как, но всегда так было. Идея duty-free была в этом. Она заключается в том, что ты, по сути, находишься вне какой-либо страны. Ты в нейтральной зоне. Любая страна облагает налогом, да, на добавленную стоимость любой товар. И когда товар покидает одну страну, он очищается от этого НДС, да, а когда въезжает в страну, там, например, к нам, да, мы сразу платим ввозной, так называемый, НДС. Вот. И когда ты между там и сям, товар не содержит НДС, он содержит стоимость, по сути дела. Вот. Поэтому китайцы, как бы, такое есть, безусловно. Они любят это иногда на шельмачка протащить свой китайский НДС и эту цену поставить. И будут очень убедительно на всякий случай. Вот можно посоветовать здесь просто показать себя таким чуть-чуть экспертом, сказать, а теперь предложите мне без НДС. То же самое. Но это такой пример, опять же, это вот он просто яркий. Но опять же, это не факт, что это работать будет всегда. А так, в целом, я бы просто обратила внимание любому начинающему предпринимателю, который хочет заниматься поставками из Китая в первую очередь делать расчеты. Расчеты всего, чего может быть, и, конечно, обращаться к профессионалам, потому что есть много скрытых всяких вещей, типа экологического сбора, который у нас введен сейчас. Или надо проверять товары на эти несчастные честные знаки, которые сейчас множатся и множатся уже как грибы, и уже скоро их будет больше, чем не будет. Вот такого плана, наверное.
1: Ну, вот я как раз, да, к этому и вел, потому что я понимаю, что новичков сейчас, наверное, в бизнесе не так много, но, может быть, кто-то решил, знаете, вот так вот подумать. Ага, у меня вот несколько посредников, вот лучше бы работать, может быть, с одним, да, и сократить так вот издержки. И вот, тем не менее, если учитывать все эти сложности, вот как раз может показаться, что обращаться к такому посреднику, да, это, собственно, возможно, будет не очень-то и дешево. А вы, собственно, я так понимаю, помогаете за счет вот этих тонкостей, да, вот этих нюансов еще и сэкономить. Правильно я понимаю?
2: Ну, вот смотрите, мы, наша компания, мы не посредник, мы сервисная компания, мы помогаем как раз. То есть посредник, в моем бытовом понимании, это все-таки кто купил и перепродал, наверное, да, кто чем-то обладает и может как-то с выгодой это продать. Мы не продаем товар, мы все-таки продаем услугу. И мы как раз все, что мы можем сделать здесь, в каком плане сэкономить? Мы, наверное, я бы так выразилась, мы поможем сэкономить потенциально избежать рисков. Вот в чем. Да? То есть не секрет, что за морем телушка, полушка, дал рубль перевоз, но вот в этом перевозе, да, к сожалению, вот как я уже говорила, очень много часто не учитывается изначально. Вот принципиально, на мой взгляд, все-таки первой голову обращать внимание на таможню. Все-таки это важнее даже логистики, если честно. Потому что здесь самые-самые могут быть скрытые нюансы.
1: А если говорить вот про услуги, которые вы предоставляете, если вот как-то, может быть, подробнее, в чем заключается ваш спектр помощи? Как устроена экономика вашей услуги? Может быть, вот сопровождение груза, да, вот это таможенное оформление, сама логистика?
2: Ну, знаете, я всегда говорила, говорю и, надеюсь, буду говорить, что наш основной плюс, преимущество, ну и вообще наше умение, наша компетенция – это все-таки комплекс. И причем это комплекс не просто доставка там, да, груза и таможня, это именно учет вот таких вот нюансов, параметров, которые возникнуть могут через условный год. Или через, да, потому что экологический сбор за импортный товар вы платите отчетный период, когда наступает. Он наступает потом. Потом, например, есть такая вещь, как постконтроль, когда вас проверяют уже после того, как вы товар получили. Это тоже надо учитывать. Потом, естественно, мы как услужники, да, если можно так выразиться, мы все-таки стремимся сделать так, чтобы, ну, поскольку наш непосредственный сервис – это вот декларирование товара на таможне, перевозка груза, то мы жестко мотивированы на то, чтобы при непосредственной нашей работе, вот которую мы здесь сейчас делаем своими руками, возникло меньше проблем. А это значит, надо продумать, и что на стороне Китая. Какие там могут быть проблемы, какие, потому что ведь это как бы две стороны одной медали. Импорт сюда и экспорт оттуда. Это тоже серьезное взаимодействие только с китайским государством. Не секрет, что китайские наши партнеры, друзья, как их правильно сказать, во-первых, сами не всегда компетентны. Во-вторых, ну, иногда могут некоторые вещи представлять в каком-то не совсем корректном виде, свете и так далее. То есть здесь нужна определенная компетенция, чисто даже коммуникационная.
1: Вот сколько тонкостей, и тут сразу вам приходит, что Восток – дело тонкое. А если говорить вот про типовой алгоритм, если можно так выразиться, проверки вот поставщика. Какие источники и критерии вы считаете обязательными для того, чтобы вот именно на той стороне, вот компанию, да, какую-то китайскую, как ее правильно проверить, на что стоит обратить
2: внимание? Ну, смотрите, да, здесь можно ответить очень предметно. Ну, предположим, вам нужно заказать какое-то там условное оборудование или какие-то комплектующие в Китае, да, вы знаете, что вы хотите. Значит, первое, что я, наверное, бы, ну, большинство, на самом деле, я это вижу просто по нашей статистике, компании наших делают, они едут на наши выставки отраслевые, там, в Москве условно, где сейчас действительно очень активно представлены китайцы. Я бы, да, естественно, это делать можно и нужно, но я бы все-таки не рекомендовала сразу с ними заключать контракты и так далее, даже если при условии у вас есть образцы. Объясню, почему. все-таки гораздо больший сорсинг вы найдете на выставках в Китае, скажем честно. И это, конечно, компании, которые будут более проверены. Они уже проверены самой, грубо говоря, той же самой Кантонской выставкой, ее администрацией. Да? Это компании, конечно, с большим весом гораздо, чем те, которые едут к нам сюда. Ну, вот как-то так складывается. Потом есть система отзывов на крупных отраслевых тоже всяких вот маркетплейсах, или как их правильно назвать?
1: Площадках.
2: Этих агрегаторах типа Alibaba, да, там есть еще большой список, я их просто сейчас называть не буду, при необходимости могу предоставить. Потом, конечно, самый банальный — это проверка юридических документов. То есть в Китае есть все то же самое, как у нас. ИНН, УГРН условный, да, это все так же есть. Просто надо не бояться прям спрашивать конкретно. Предоставьте бизнес-лицензию, предоставьте вашу экспортную лицензию, предоставьте документы постановки на учет. Если все это будет, вам будет легко достаточно проверить, когда она была образована, да, кто там дяденька-директор, как он там все это, вот какой у него уставной капитал, это все в точности так же существует у них, как и у нас, абсолютно, вот зеркально. Ну и, в общем-то, у них там, по большому счету, вплоть до того, что существуют черные списки поставщиков.
1: Вот.
2: Ну и самый главный, все-таки последний, наверное, пункт, типовой алгоритм, если уж мы говорим про типовой алгоритм, вам, конечно, надо ехать на знакомство, однозначно. Если вы выбрали товар, вы получили образцы, вы посмотрели, все устраивает, однозначно, либо надо послать специалиста, таких очень много компаний, мы тоже этим занимаемся, которые проводят, ну, условные инспекции, выезды, такие вот выборочные какие-то проверки, вплоть до... можно на самом деле вплоть до геолокации отследить, геоточки той или иной фабрики. Потому что, конечно, самое, наверное, вот при первом, вот вы как вот полностью нулевой, да, вот вам вот нужна деталь, вы знаете, что вам нужно, и вот вы пошли в интернет. Первое, конечно, что на вас будет вываливаться, это посредники, китайские посредники, это однозначно. И вообще большой вопрос, удастся ли вам докопаться до реальной фабрики. Это не всегда удается, и это на самом деле даже не факт, что всегда нужно, потому что многие фабрики, они полугосударственные, государственные или вообще государственные, и даже экспортных лицензий нет. Это не самая проблема. Другая проблема, конечно, и цена, и качество, которое дают эти посредники, ну и их некоторые такие мелкие хитрые уловки. Но это, наверное, уже слишком глубоко мы копнули.
1: Хорошо, Карина Николаевна, предлагаю сейчас взять небольшую паузу, потом во второй части программы поговорить, как выстраивается с технической точки зрения ваша работа, где находятся сотрудники, ну и вот все эти тонкости в большем объеме рассказать, потому что даже мне, человеку, который вроде бы далек от бизнеса с Поднебесной, стало невероятно интересно. Друзья, у нас в гостях коммерческий директор компании «Правый берег Логистика» Карина Николаевна Никулина. Мы говорим сегодня о том, как можно и нужно правильно выстраивать бизнес-партнерство с Китаем, как найти поставщика и контролировать поставки. Обо всем этом во второй части программы «Суть дела» на радио Рандеву. Оставайтесь с нами, через минуту продолжим.
0: Это «Суть дела» на радио Рандеву. Одна минута рекламы и снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать. Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. В эфире «Суть дела». «Суть дела».
1: «Радио Рандеву». Продолжаем, друзья, эфир. Это программа «Суть дела» на радио «Рандеву». Напомню, в гостях у нас коммерческий директор компании «Правый берег Логистика» Карина Николаевна Никулина. Говорим мы сегодня про бизнес-партнерство с Китаем, как найти поставщика и как контролировать поставки. В первой части программы мы погрузились чуть ли уже, знаете, сразу полез в эту небольшую паузу искать русско-китайский разговорник. Просто, правда, интересно. Страна удивительная, а уж бизнес как выстроить, мне кажется, это вопрос, который у многих вызывает, если уж не головную боль, то прям целый список каких-то непонятных моментов. И вот, собственно говоря, Николаевна, тогда вопрос такой. Ваша работа с технической точки зрения, да, сопровождение, логистика, как она выстраивается? Ваши сотрудники постоянно находятся в Китае или какие-то вопросы решаются или можно их решить удаленно?
2: Ну, смотрите, конечно, наш основной сегмент нашего штата, естественно, мы находимся здесь, в Нижнем Новгороде, и вопросы решаем все-таки здесь. Опять же, повторюсь, мы таможенные представители, и мы подаем декларации здесь, в Российской Федерации. Uh-huh. Но все, что касается взаимодействия в Китае, по Китаю и то, что связано в Китае, конечно же, мы пользуемся сорсингом и услугами наших разнообразных партнеров, подрядчиков, которые физически находятся в разных абсолютно концах Китая. Это то, что uh-huh. называется, мы работаем с агентами. Агенты — это в основном те, кто именно осуществляет локальную логистику, перевозки по Китаю, но также есть агенты, которые осуществляют и закупки, есть агенты, которые осуществляют инспекции фабрик, uh-huh. товаров, проводят переговоры. Ну и, конечно, сами мы туда регулярно выезжаем для посещения как выставок, так и проведения переговоров. Это да, примерно вот так это работает.
1: А какие правила ведения бизнеса в Китае вас вот больше всего удивили? Может быть, что-то удивило приятно, может быть, наоборот? К чему вообще сложно привыкнуть?
2: Ну, если говорить именно про удивили, вот да. как вы задали вопрос, то все-таки, наверное, безусловно, есть отличие от ведения бизнеса с Европой. То есть это бизнес гораздо менее формализованный. Все-таки, да, договор не что, а личное знакомство – это все. Вот я бы сказала так. То есть чтобы вы имели не просто хорошую цену, это вообще полдела. Вы должны иметь стабильность поставок, вы должны иметь стабильность качества, вы должны иметь стабильность как-то не парадоксально веса изделия. Ну, вот если вы что. Покупаете условный металл, например, ну, да. или еще что-то. Вот для этого всего стабильность сроков, да, вот чтобы у вас это было всегда более-менее под контролем, вы должны все-таки лично познакомиться с руководством. Вы должны с ним съесть не один пуд соли, я имею в виду посетить обязательно не один ресторан. Отказ будет грозить ужасной вообще обидой, и ничего у вас в итоге, скорее всего, не выстроится, не получится. Потом вы обязательно должны дарить подарки. Подарки – это вообще наше все.
1: А что они любят получать в подарок?
2: Знаете, они, как мне, вот это мое личное видение, да, сколько раз я не была в Китае, мне китайцы видятся всегда очень дружелюбными людьми. Uh-huh. И, в принципе, достаточно позитивно реагирующие на любые подарки. Но, честно говоря, они никогда не откажутся от нашей водки. Потом они, в принципе, не откажутся от наших всяких сладостей и вкусностей, при том, что китайцы сладкое, ну, в нашем понимании, сладкое они не едят. Для них это скорее uh-huh. новость. И как ни парадоксально, им нравятся наши чаи, которые вот всякие вот такие вот травяные и прочие. Ничего потому что китайский себе. Чай, это понятно.
1: Ну, это
2: китайский
1: да.
2: чай, что тут говорить, тут все понятно. А вот такую специфику, которую как иногда любим мы, у них, в принципе, такого мало. Ну, вот, наверное, это самый банальный такой набор.
1: А если говорить про связи и отношения вот этого, знаете, у меня есть связи, вот там это тоже распространено?
2: Ой, слушайте, связи, отношения, да. То есть применять их, наверное, не стоит, потому что вообще неизвестно, как всегда, куда они заведут. Но тот факт, что выстраивать отношения лучше по знакомству, когда тебя кто-то кому-то рекомендует, это однозначно. Uh-huh. То есть если, например, вот как мы стараемся, скажем так, налаживать взаимоотношения, чтобы нас рекомендовали, например, сейчас же очень много китайского бизнеса в Россию uh-huh. пришло и продолжает приходить, и мы стараемся китайскому бизнесу оказывать тоже услуги по декларированию, потому что очень много китайских перевозчиков здесь сейчас. Вы, наверное, может быть, сами видели неоднократно на трассах, да, uh-huh. эти машины, эти фуры с иероглифами, да, у которых, наверное, знаки на иероглифах. Вот. Очень много компаний открыто именно с китайским капиталом. И мы стараемся, как бы, ну, зная и менталитет, зная специфику, им тоже наши услуги предлагать. И я знаю, что ни одна реклама не будет работать, пока действительно тебя не рекомендуют там Петя, Вася и так далее. Вот это действительно работает. Это абсолютный факт.
1: Карина Николаевна, тогда в подтверждение ваших слов, как с вами связаться, как вас найти, если возникли вопросы у наших слушателей, если появились идеи о том, как
2: сотрудничать? Ну, мы уже много лет находимся в Нижнем Новгороде на улице Ульянова, 7. У нас там есть вывеска, у нас есть сайт pblogistics.ru. Пожалуйста, у нас есть телеграм-канал, есть любые опросные формы. Мы всем очень рады, будем консультировать по любым вопросам, связанным с ПТМ.
1: Так что готовьте сладости для ваших будущих китайских партнеров. Мы как-то привозили им городецкие пряники. Они долго пытались понять, что это такое, но когда нам удавалось объяснить, а у них же язык свой, да, и переводчики не всегда корректно объясняют, они несказанно радовались. Так что имейте в виду, что и на радио Рандеву есть свой, как говорится, человек, кто может задобрить китайских партнеров. Карина Николаевна, спасибо вам большое. Было,
2: вам
1: правда,
2: спасибо.
1: Очень интересно. Мне кажется, это действительно полезно знать о том, как выстраивать отношения с людьми из другой такой вселенной, со своей философией,
2: да,
1: и делать это успешно.
2: Да, это действительно другая вселенная.
1: Спасибо. А мы остаемся в своей. Это радио Рандеву, программа «Суть дела». Мы продолжаем эфир.
0: Это «Суть дела» на радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатный. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-300-3.
3: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
4: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Wherever you are, whatever you're up to, and wherever you're going, be the best with «Радио Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске антимонопольная служба будет контролировать цены на бензин. Тем временем 95-й в области начали продавать почти по 200 рублей. Также выпуски о будущих станциях метро. Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за ценами на бензин. Ведомство проверяет обращения нижегородцев, связанные с ростом цен на топливо. С начала июня поступило 84 таких заявления, о чем сообщили в ФАС. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства, к участникам рынка применят меры реагирования. В Нижегородской области бензин на некоторых заправках подорожал до 199 рублей. Об этом сообщило агентство Newsroom 24 со ссылкой на блогера Алексея Алексеева, по словам которого 199 рублей за литр 95-го просили на АЗС в Дзержинске на улице Красноармейской. В Сормовском районе Нижнего на улице Станиславского 95-й продавали по 179 рублей. В Сормове продолжается подготовка стройплощадки для новой станции метро, также проектирование транспортно-пересадочного узла. Уже выкуплено 85% участков, попадающих в зону проведения работ. Об этом сообщил телеграм-канал «Метро».

0: В области установили около 15,5 тысяч самозапретов на получение кредитов. Это на 3,5% меньше по сравнению с маем, что подсчитали в НБКИ. При этом за май число самозапретов на кредиты уменьшилось по сравнению с апрелем более чем на 28 процентных пунктов. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Этот летний день, по мнению нейросети Яндекса, будет переменно облачным, совсем без дождей, с температурой до 25 положительных градусов. А уже на завтра нашему прекрасному городу предсказано много солнца и до плюс 30.
3: Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектированием систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
4: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
5: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Просто рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Думаешь, без тебя я грущу тут, как и есть тебе защит. Уязвленная гордость, простить.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцы теряют интерес к самозапретам. В Нижегородской области закроется аквапарк. Также выпуски о рекордных ценах на бензин в Нижнем Новгороде. В Сормове продолжается подготовка стройплощадки для новой станции метро. Также проектирование транспортно-пересадочного узла. Уже выкуплено 85% участков, попадающих в зону проведения работ. Об этом сообщил телеграм-канал метро НН «Наше новое». Основные работы по строительству станции в Сормове начнутся после согласования проектной документации с главгосэкспертизой. Первый в Нижегородской области аквапарк закрывается. Аквапарк «Котол» в Кстове закроется 1 сентября этого года. Об этом сообщается на странице заведения в соцсетях. Причины закрытия не указываются. При этом агентство «НИА Нижний Новгород» предположило, что он прекращает работу из-за проблем с налогами. Напомню, «Атолл» открылся в одноименном торговом центре в 2015 году. Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за ценами на бензин. Ведомство проверяет обращения нижегородцев, связанные с ростом цен на топливо. С начала июня поступило 84 таких заявления, о чем сообщили в ФАС. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства, к участникам рынка применят меры реагирования. В Нижегородской области бензин на некоторых заправках подорожал до 199 рублей. Об этом сообщило агентство Newsroom 24 со ссылкой на блогера Алексея Алексеева, по словам которого 199 рублей за литр 95-го просили на АЗС в Дзержинске на улице Красноармейской. В Сормовском районе Нижнего на улице Станиславского 95-й продавали по 179 рублей. Нижегородцы стали терять интерес к самозапретам. В июне жители области установили около 15,5 тысяч самозапретов на получение кредитов. Это на 3,5% меньше по сравнению с маем, что подсчитали в НБКИ. При этом за май число самозапретов на кредиты уменьшилось по сравнению с апрелем более чем на 28 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания «Инпринт» предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с «Радио Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске антимонопольная служба будет контролировать цены на бензин. Тем временем 95-й в области начали продавать почти по 200 рублей. Также выпуски о будущих станциях метро. Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за ценами на бензин. Ведомство проверяет обращения нижегородцев, связанные с ростом цен на топливо. С начала июня поступило 84 таких заявления, о чем сообщили в ФАС. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства, к участникам рынка применят меры реагирования. В Нижегородской области бензин на некоторых заправках подорожал до 199 рублей. Об этом сообщило агентство Ньюсрум 24 со ссылкой на блогера Алексея Алексеева, по словам которого 199 рублей за литр 95-го просили на АЗС в Дзержинске на улице Красноармейской. В Сормовском районе Нижнего на улице Станиславского 95-й продавали по 179 рублей. В Сормове продолжается подготовка стройплощадки для новой станции метро, также проектирование транспортно-пересадочного узла. Уже выкуплено 85% участков, попадающих в зону проведения работ. Об этом сообщил телеграм-канал метро НН «Наше новое». Основные работы по строительству станции в Сормове начнутся после согласования проектной документации с главгосэкспертизой. Первый в Нижегородской области аквапарк закрывается. Аквапарк «Котол» в Кстове закроется 1 сентября этого года. Об этом сообщается на странице заведения в соцсетях. Причины закрытия не указываются. При этом агентство НИА «Нижний Новгород» предположило, что он прекращает работу из-за проблем с налогами. Напомню, «Атолл» открылся в одноименном торговом центре в 2015 году. И нижегородцы стали терять интерес к самозапретам. В июне жители области установили около 15,5 тысяч самозапретов на получение кредитов. Это на 3,5% меньше по сравнению с маем, что подсчитали в НБКИ. При этом за май число самозапретов на кредиты уменьшилось по сравнению с апрелем более чем на 28 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Этот летний день, по мнению нейросети Яндекса, будет переменно облачным, совсем без дождей, с температурой до 25 положительных градусов. А уже на завтра нашему прекрасному городу предсказано много солнца и до плюс 30.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио Первое».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцы теряют интерес к самозапретам. В Нижегородской области закроется аквапарк. Также выпуски о рекордных ценах на бензин в Нижнем Новгороде. В Сормове продолжается подготовка стройплощадки для новой станции метро, также проектирование транспортно-пересадочного узла. Уже выкуплено 85% участков, попадающих в зону проведения работ. Об этом сообщил телеграм-канал «Метро НН. Наше новое». Основные работы по строительству станции в Сормове начнутся после согласования проектной документации с главгосэкспертизой. Первый в Нижегородской области аквапарк закрывается. Аквапарк «Котол» в Кстове закроется 1 сентября этого года. Об этом сообщается на странице заведения в соцсетях. Причины закрытия не указываются. При этом агентство «НИА Нижний Новгород» предположило, что он прекращает работу из-за проблем с налогами. Напомню, «Атолл» открылся в одноименном торговом центре в 2015 году. Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за ценами на бензин. Ведомство проверяет обращения нижегородцев, связанные с ростом цен на топливо. С начала июня поступило 84 таких заявления, о чем сообщили в ФАС. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства, к участникам рынка применят меры реагирования. В Нижегородской области бензин на некоторых заправках подорожал до 199 рублей. Об этом сообщило агентство Newsroom24 со ссылкой на блогера Алексея Алексеева, по словам которого 199 рублей за литр 95-го просили на АЗС в Дзержинске на улице Красноармейской. В Сормовском районе Нижнего на улице Станиславского 95-й продавали по 179 рублей. Нижегородцы стали терять интерес к самозапретам. В июне жители области установили около 15,5 тысяч самозапретов на получение кредитов. Это на 3,5% меньше по сравнению с маем, что подсчитали в НБКИ. При этом за май число самозапретов на кредиты уменьшилось по сравнению с апрелем более чем на 28 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город. Everything you touch.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте. В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске антимонопольная служба будет контролировать цены на бензин. Тем временем 95-й в области начали продавать почти по 200 рублей. Также выпуски о будущих станциях метро. Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за ценами на бензин. Ведомство проверяет обращения нижегородцев, связанные с ростом цен на топливо. С начала июня поступило 84 таких заявления, о чем сообщили в ФАС. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства, к участникам рынка применят меры реагирования. В Нижегородской области бензин на некоторых заправках подорожал до 199 рублей. Об этом сообщило агентство Ньюсрум-24 со ссылкой на блогера Алексея Алексеева, по словам которого 199 рублей за литр 95-го просили на АЗС в Дзержинске на улице Красноармейской. В Сормовском районе Нижнего на улице Станиславского 95-й продавали по 179 рублей. В Сормове продолжается подготовка стройплощадки для новой станции метро, также проектирование транспортно-пересадочного узла. Уже выкуплено 85% участков, попадающих в зону проведения работ. Об этом сообщил телеграм-канал «Метро НН. Наше новое». Основные работы по строительству станции в Сормове начнутся после согласования проектной документации с главгосэкспертизой. Первый в Нижегородской области аквапарк закрывается. Аквапарк «Котол» в Кстове закроется 1 сентября этого года. Об этом сообщается на странице заведения в соцсетях. Причины закрытия не указываются. При этом агентство «НИА Нижний Новгород» предположило, что он прекращает работу из-за проблем с налогами. Напомню, «Атолл» открылся в одноименном торговом центре в 2015 году. И нижегородцы стали терять интерес к самозапретам. В июне жители области установили около 15,5 тысяч самозапретов на получение кредитов. Это на 3,5% меньше по сравнению с маем, что подсчитали в НБКИ. При этом за май число самозапретов на кредиты уменьшилось по сравнению с апрелем более чем на 28 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

эфире радио «Рандеву», радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцы теряют интерес к самозапретам. В Нижегородской области закроется аквапарк. Также выпуски о рекордных ценах на бензин в Нижнем Новгороде. В Сормове продолжается подготовка стройплощадки для новой станции метро. Также проектирование транспортно-пересадочного узла. Уже выкуплено 85% участков, попадающих в зону проведения работ. Об этом сообщил телеграм-канал метро НН «Наше новое». Основные работы по строительству станции в Сормове начнутся после согласования проектной документации с главгосэкспертизой. Первый в Нижегородской области аквапарк закрывается. Аквапарк «Котол» в Кстове закроется 1 сентября этого года. Об этом сообщается на странице заведения в соцсетях. Причины закрытия не указываются. При этом агентство «НИА Нижний Новгород» предположило, что он прекращает работу из-за проблем с налогами. Напомню, «Атолл» открылся в одноименном торговом центре в 2015 году. Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за ценами на бензин. Ведомство проверяет обращения нижегородцев, связанные с ростом цен на топливо. С начала июня поступило 84 таких заявления, о чем сообщили в ФАС. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства, к участникам рынка применят меры реагирования. В Нижегородской области бензин на некоторых заправках подорожал до 199 рублей. Об этом сообщило агентство Newsroom24 со ссылкой на блогера Алексея Алексеева, по словам которого 199 рублей за литр 95-го просили на АЗС в Дзержинске на улице Красноармейской. В Сормовском районе Нижнего на улице Станиславского 95-й продавали по 179 рублей. И нижегородцы стали терять интерес к самозапретам. В июне жители области установили около 15 500 самозапретов на получение кредитов. Это на 3,5% меньше по сравнению с маем, что подсчитали в НБКИ. При этом за май число самозапретов на кредиты уменьшилось по сравнению с апрелем более чем на 28 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, о чем думает каждый нижегородец, сидя за рулем. В общественном транспорте пропадет еще одна классическая функция. Но вначале о том, сколько зарабатывает самый обычный нижегородец. Средний нижегородец теперь зарабатывает 104 тысячи в месяц. Так считают в РИА Новости. За год наша с вами зарплата, оказывается, выросла на 11%. При этом средний россиянин зарабатывает еще больше – 107,5 тысяч рублей. Самой высокооплачиваемой в Нижнем стала IT-отрасль. Айтишники должны зарабатывать средние 177 тысяч в месяц. В общественном транспорте города могут перестать выдавать бумажные билеты. Возможность внедрения новой системы сейчас прорабатывает оператор «Ситикарт», о чем сообщил замминистра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин. Он отметил, что подобная практика уже применяется в ряде городов. Это снижает вероятность выхода оборудования из строя. Переход на новую систему планируется проводить поэтапно. Губернатор Глеб Никитин сообщил о решениях, принятых для нормализации ситуации с бензином. В частности, решено увеличить объем поставок топлива на 29% относительно конца прошлой недели. Также вводится ограничение отпуска бензина в одни руки до 40 литров. Кроме того, будет отрабатываться механизм продажи топлива по QR-кодам и разделение обслуживания на АЗС по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры номера авто. В Нижегородской области усилят борьбу с нелегальной продажей топлива с бензовозов. Для этого ГИБДД увеличит патрулирование дорог, о чем сообщили в пресс-службе регионального правительства. Кроме того, сотрудникам ДПС рекомендовали участвовать в регулировании движения возле заправок и информировать водителей в очередях о наличии топлива и сроках его подвоза. И выпускникам из других регионов нижегородские предприятия готовы единовременно выплачивать до 225 тысяч рублей. Региональное министерство демографии и развития человеческого капитала запустило программу поддержки молодых специалистов. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, программа включает подъемный капитал для выпускников из других регионов на оплату жилья, переезд и первые бытовые расходы. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Радио Рандеву. 103.4 FM.
1: Радио Рандеву.
2: Радио Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске антимонопольная служба будет контролировать цены на бензин. Тем временем 95-й в области начали продавать почти по 200 рублей. Также выпуски о будущих станциях метро. Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за ценами на бензин. Ведомство проверяет обращения нижегородцев, связанные с ростом цен на топливо. С начала июня поступило 84 таких заявления, о чем сообщили в ФАС. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства, к участникам рынка применят меры реагирования. В Нижегородской области бензин на некоторых заправках подорожал до 199 рублей. Об этом сообщило агентство Newsroom24 со ссылкой на блогера Алексея Алексеева, по словам которого 199 рублей за литр 95-го просили на АЗС в Дзержинске на улице Красноармейской. В Сормовском районе Нижнего на улице Станиславского 95-й продавали по 179 рублей. В Сормове продолжается подготовка стройплощадки для новой станции метро, также проектирование транспортно-пересадочного узла. Уже выкуплено 85% участков, попадающих в зону проведения работ. Об этом сообщил телеграм-канал «Метро НН. Наше новое». Основные работы по строительству станции в Сормове начнутся после согласования проектной документации с главгосэкспертизой. Первый в Нижегородской области аквапарк закрывается. Аквапарк «Котол» в Кстове закроется 1 сентября этого года. Об этом сообщается на странице заведения в соцсетях. Причины закрытия не указываются. При этом агентство «НИА Нижний Новгород» предположило, что он прекращает работу из-за проблем с налогами. Напомню, «Атолл» открылся в одноименном торговом центре в 2015 году. И нижегородцы стали терять интерес к самозапретам. В июне жители области установили около 15,5 тысяч самозапретов на получение кредитов. Это на 3,5% меньше по сравнению с маем, что подсчитали в НБКИ. При этом за май число самозапретов на кредиты уменьшилось по сравнению с апрелем более чем на 28 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу.